Хашиг дайшчога тупо. И дамиксим штатуко. Мачи туманстяши нохкичиг дайшчога тупо. Нхамой. Нанишипо. Нанишико потони токска. CJWE мухкинстис.